0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

спутник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Wildberries выплатила более 40 миллионов рублей пострадавшим в результате атак на склады компании. В пресс-службе РВБ уточнили, что первые выплаты тяжело раненым и семьям погибших поступили уже 21 июля. Также в компании особое внимание уделяют психологическому состоянию людей. Со всеми, кто обратился за специализированной помощью, Wildberries поддерживает контакт. В пресс-службе Marketplace добавили, что психологическая помощь понадобилась нескольким сотням человек. ТАСС напоминает, что инфраструктура маркетплейса серьезно пострадала в центральном регионе, а также на юге и северо-западе России. Беспилотная опасность вновь действовала ночью на территории Волгоградской области. Предупреждение было объявлено около 23:30. Отбой экстренные службы дали спустя 6 часов. Ограничения на работу аэропорта Волгограда Росавиация, несмотря на действие режима беспилотной опасности, не вводила. В расписании указано, что все рейсы на вылет и прилет в среду будут выполнены вовремя. При этом за минувшую ночь в результате атак дронов есть пострадавшие и разрушения в Таганроге и Рязанской области. Волгоград-арену начали готовить к субботнему концерту Сергея Шнурова. Поле стадиона закрывают специальными плитами, которые должны защитить газон. Кроме этого, на Волгоград-арене монтируют сцену. Концерт состоится 1 августа. В прошлый визит Сергея Шнурова выступление собрало на стадионе больше 40 тысяч человек. Как пишет КП «Волгоград», защита газона неплохо зарекомендовала себя и во время концерта группы «Руки вверх». Он проходил незадолго до старта первой лиги и первого домашнего матча «Ротора». Евросоюз планирует ввести санкции против более чем 1600 компаний, которые, как утверждает ЕС, связаны с Россией. Подготовка ограничений уже идет, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Это будет самое большое число компаний, включенных Евросоюзом в санкционный список в рамках одного пакета, уточняет агентство. ChatGPT подвел канадского политика, который просил нейросеть сделать текст более естественным. На законодательном собрании провинции Нью-Брансуик депутат Билл Оливер зачитывал доклад, который скопировал после генерации искусственным интеллектом. В итоге политик озвучил фрагмент служебной подсказки, полученной от нейросети. Вот

0: отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. Волгофарм. Больше, чем аптека.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Среда сегодня, 29 июля на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама.
2: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник», 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Авин, могут возникнуть вопросы доверия между вами и вашими партнерами, как на работе, так и в семье. Будьте аккуратны с претензиями. Тельцы, день обсуждения практических деталей дела, которым вы уже занимаетесь или которое предстоит. Обсуждайте все тщательно. Близнецы, может появиться повод для обращения к врачу или в ремонтную мастерскую. Это день мелких, но неприятных происшествий. Раки, возможен конфликт с близкими относительно дальнейших планов. Могут быть задеты вопросы места жительства или места для отпуска. Львы, день выполнения обещаний. Придется оставить свои дела и вернуться к тому, что вы не доделали раньше. Девы, в любых разговорах будет невозможно поставить точку. Вам придется смириться с дальнейшей неопределенностью. Весы, не стоит полностью сливаться с партнерами. Ни с романтическими, ни с партнерами по бизнесу. Настало время осознать свои границы. Скорпионы, ваши отношения с деловыми партнерами могут окраситься сильными эмоциями. Ищите баланс между интуитивным отношением и логикой. Стрельцы, могут дать сбой отношения с вашей рабочей группой, коллегами и начальством. Также возможны проблемы с официальными инстанциями. Козероги, вам могут демонстрировать внешнюю лояльность, то есть верность, при внутреннем недоверии. Читайте между строк, смотрите глубже. Водолеи, вы можете столкнуться с излишне активными действиями со стороны других людей. Берегитесь слишком многословных и суетливых партнеров. Рыбы, хороший день для предварительных договоренностей, но не для важных контрактов. Оставьте себе возможность отступить.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Паспортный возраст – это просто цифры в документе. Чистая формальность. Физиологический возраст. Вот что важно на самом деле. Ведь наши организмы стареют с разной скоростью. Ученые из Тахийского научного института годами наблюдали за 2000 взрослых людей, регулярно измеряя их емкость легких, давление, холестерин, силу хвата и другие параметры. Также участники сообщали, как часто они посещали кинотеатры, музеи, художественные галереи, театры и концерты. Вывод оказался предсказуем. Культмассовые мероприятия притормаживают наши биологические часы. Физиологический возраст у людей с высокой культурной активностью оказался ниже в среднем на 3 года. Объяснение этому такое. Походы в театры и музеи укрепляют социальные связи, формируют более здоровый образ жизни и улучшают психическое состояние.
4: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
5: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36-37-77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
6: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио.

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Безвизовый режим с Китаем могут продлить на постоянной основе, заявили в МИД России. Кроме этого, в 2030 году турпоток из КНР может вырасти до 5,5 миллионов человек. На данный момент безвизовый режим между Россией и Китаем действует до конца 2027 года, пишет РИА Новости. Футболисты «Ротора» вошли в символическую сборную первой лиги по итогам матчей третьего тура. В команду попали защитник Егор Данилкин и нападающий Абусаид Эльдарушев. Добавлю, что по итогам трех туров «Ротор» на шестой строчке турнирной таблицы с 6 очками. Любимым питомцам летом нужно дать подготовиться к путешествию с хозяином. Так, собакам важно заранее изучить чемодан, чтобы сборы не нервировали животное. Аналогичная ситуация с переноской, в которой кошка или собака будут путешествовать. Интересы обустройства в ней необходимо поощрять лакомствами. Александра Короткова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
2: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 260539. 260539.
3: Какой надежный кирпич для дома?
4: Конечно же, это «Строма».
5: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
6: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 июля 1954 года в Англии вышла первая часть трилогии Толкина «Властелин колец. Братство кольца». Писатель задумал книгу как единый роман, но издатели опасались, что книгу плохо примут и разделили на три части. Тогда еще никто не писал взрослых произведений о существах, похожих на сказочных, жанра фэнтези просто не было. Поначалу в восторге от книги были только товарищи Толкина по литературному кружку. Так будущий автор «Хроник Нарнии» Клайв Льюис сразу заявил, что роман переживет автора. Первое большое признание пришло к Толкину в 60-е годы прошлого века из США и с неожиданной стороны – от хиппи. Писатель был поражен, ведь он продвигал консервативные христианские ценности. В 70-м году слово «хоббит» попало в Оксфордский словарь английского языка. Для страстного профессора-лингвиста это было высшей наградой. В разгар холодной войны мрачный край Мордор из «Властелина колец» на Западе стали сравнивать с СССР. Но сам автор при жизни категорически отвергал подобные трактовки. Он не уставал повторять, что Мордор никак не связан с реалиями холодной войны и даже написал об этом в 66-м году в предисловии к одному из изданий.
4: Радио «Спутник».

спутник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. В следующем часе будьте внимательны. Как только заметите мою ошибку, дозванивайтесь первым по телефону 591105 и выигрывайте билеты на аттракционы в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. Еще впереди на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85 8 961 086 23 85.
5: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните. Волгоград. 515-500.
6: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. УУ «Специализированные застройщики Евробилд». Проектная декларация на что.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка, спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
9: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио «Спутник». 8 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Посольство России прокомментировало введение Черногории виз для россиян. В первую очередь это решение уменьшит число туристов и ударит по полезным для страны проектам, отметили в диппредставительстве. Кроме того, мера вряд ли найдет понимание и поддержку у ряда бизнесов Черногории, которые стремятся развивать сотрудничество с Россией. МИД Черногории в начале этой недели сообщил, что гражданам России, Белоруссии, а также Китая, Турции и Саудовской Аравии для въезда в республику с 1 ноября потребуется виза. Арбитражный суд Волгоградской области приостановил работу из-за переезда в новое здание. Заседания не будут проводиться с 29 июля по 11 августа. Об этом пишет «Высота 102» со ссылкой на инстанции. Работа арбитража возобновится через 2 недели, уже по новому адресу в Ворошиловском районе. Также в связи со сменой адреса в течение 2 недель приостанавливается нарочный прием документов, выдача дел на ознакомление, документов на руки и прием граждан, сообщается на сайте суда. Возобновит работу Волгоградский арбитраж с 12 августа. На проезжей части Аллеи Героев в центре Волгограда начали перекладывать асфальт. Укладка первого слоя уже завершилась. Сейчас дорожники заменяют крышки люков. Как пишет портал V1, со стороны проспекта Ленина въезд на Аллею Героев перекрыт барьерами. На них установлены знаки, которые и предупреждают автомобилистов о дорожных работах. Со стороны площади Павших Борцов въезд на Аллею Героев перекопан. Как долго продолжатся работы по асфальтированию, не уточняется. Предприниматели из Казахстана подсчитали убытки из-за атак беспилотников на инфраструктуру Wildberries в России. Селлеры назвали предварительную сумму в 1 миллиард тенге. Предпринимательское сообщество рассчитывает на создание межгосударственной рабочей группы, которая будет контролировать ситуацию и помогать бизнесменам из Казахстана в получении компенсации по аналогии с российскими селлерами, пишет Интерфакс. Певица и актриса Ариана Гранде судится с хакерами из-за кражи музыки и видео. Причиной иска стали доступ к фото, видео и музыке, которые не были официально выпущены. В документе сказано, что в 2023 году хакеры взломали компьютеры нескольких фотографов и продюсеров, с которыми она работала. Украдены 45 еще не выпущенных песен. Адвокаты певицы сообщили, что она начала процесс, чтобы выяснить личность хакеров. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепной пятницы. К музыке очень скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер».
3: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
4: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Не будет на стенах у нас перелома.
6: Не будет, если кирпич выберешь строма.
7: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
8: Удаление камней в почках без операций. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш

0: главный врач Фролова Екатерина, клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской улицы.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Я напомню, на этой неделе самые внимательные из вас могут выиграть классный приз. И уже есть телефонный звонок. Радио «Спутник». Алло, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте, да.
1: Это радио «Спутник».
0: Да, все верно.
1: Вы ошиблись. Сегодня не пятница. Сегодня у нас...
0: А, да. Все, я понял, в чем дело, да, вот в который раз хотел сказать, что среда – это маленькая пятница, да, ну вот, сказал о том, что это пятница. Как зовут вас?
1: Меня зовут Дмитрий.
0: Дмитрий, очень приятно. Ну что ж, Дмитрий, я поздравляю вас, именно вы сегодня оказались самым внимательным, поэтому дарю вам пару билетов на аттракцион «Прыгающая машина» в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. Мои поздравления.
1: Большое спасибо.
0: И немного рекламной информации. В теплое время в ЦПКИО доступно более 40 развлечений, а в этом году добавились сразу 5 новых семейных аттракционов. И, внимание, для слушателей радио «Спутник» действует промокод «Спутник10» на скидку 10% на все аттракционы парка. Спонсор ООО «Парк» – Центральный парк культуры и отдыха Волгограда. Завтра с 8 до 9 будем снова проверять вашу внимательность, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьевну.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: На затерянных в Тихом океане островах Уоллис и Футуна 29 июля отмечают 65 лет со дня обретения статуса заморской территории Франции. Сразу после поднятия флагов в столице начинается древний ритуал Катуага. Это праздник обмена дарами, ради которого прямо на улицах в огромных земляных печах целиком запекают сотни поросят. Затем в лагуне устраиваются гонки на каноэ, а на берегу мужчины исполняют танец кайлао, синхронно вращая тяжелые деревянные дубины под грохот пустых металлических канистр из-под горючего. Также в программе «Суамаку» – танец на выносливость, где темп музыки на укулеле ускоряется до тех пор, пока артисты не упадут от усталости. Но масштабные празднования развернулись и во французском городе Ле-Ман. Из-за дефицита рабочих мест на родине молодежь массово уезжает в Европу. В итоге во Франции сегодня живет больше коренных островитян, чем на самих островах. В эти дни в городском парке Ле-Мана тысячи полинезийцев жгут костры, бьют татуировки ручными колотушками из костей и устраивают ритуальные танцы с боевыми копьями прямо на французских газонах.
2: Радио «Спутник».

0: Реклама. Маршрут на безопасность.
1: Добрый день, дорогие друзья, это Радио Спутник, у микрофона Алексей Карпов. Ну что, лето, жара, каникулы, казалось бы, радуйся жизни, но именно в это время в сводке все чаще попадают новости, от которых кровь стынет в жилах. Подросток за рулем, ДТП с несовершеннолетними водителями. Кажется, что для некоторых детей руль — это новая игрушка, а педаль газа — кнопка адреналина. Но за эти игры приходится платить слишком высокую цену. У нас в студии Чичеров Дмитрий, начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения и анализа причин дорожно-транспортных происшествий отдела госавтоинспекции управления МВД России по городу Волгограду. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Мы сегодня с вами поговорим о том, почему дети садятся за руль и чем это грозит, и кто за это ответит. Ну, давайте сразу к цифрам. Я думаю, насколько часто в этом году фиксируются случаи управления авто подростками? Изменилась ли эта цифра по сравнению с прошлым годом, или мы бьем антирекорды, скажем так?
2: Ну, прежде всего, хотелось бы напомнить, что согласно законодательству, у нас любое транспортное средство является источником повышенного риска, ведь от профессионализма водителя зависит не только его жизнь, но также жизнь и здоровье иных участников дорожного движения. Ну, в текущем году у нас на территории города-героя Волгограда зафиксировано 5 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 5 несовершеннолетних получили травмы. Погибших у нас не зафиксировано. Если мы говорим, сравним с аналогичным периодом прошлого года, вот в 2025 году у нас произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадало 6 несовершеннолетних. К сожалению, у нас был случай, один водитель погиб, а также погиб один пассажир. Вот поэтому необходимо напомнить, что как бы ситуация она постоянно находится в динамике, поэтому утверждать, что вот в настоящий момент она однозначно положительна, нельзя. Ведь вследствие всего лишь одного дорожно-транспортного происшествия она может резко измениться.
1: Угу. Вот мы привыкли думать, что детей тянет к рулю из-за, так скажем, недостатка внимания или же плохой компании. Но вот с точки зрения профессионала, какова глубинная причина? Это жажда самоутверждения, проблемы в семье, элементарная скука, или, может, это просто, так скажем, современный тренд из соцсетей, вот по вашему мнению?
2: Безусловно, среда, в которой находятся несовершеннолетние, как и другие вышеуказанные факторы, играет значительную роль. Вместе с тем, данная проблематика также связана с такими моментами, как желание почувствовать себя взрослее, интерес к технике, ну и, соответственно, недостаточно развитый ввиду отсутствия жизненного опыта инстинкт самосохранения. Очень важно, что все данные факторы объединяют то, что каждый из них требует своевременных разъяснений со стороны родителей, исходя из конкретного возраста ребенка.
1: Угу. Я же только во дворе. Вот миф или реальность? Очень часто, когда происходит беда, родители говорят, он только хотел, там, не знаю, переставить машину у дома. Вот если какая-то безопасность, в кавычках, да, безопасная скорость или же безопасное расстояние для несовершеннолетнего за рулем, или вообще любой выезд, это уже смертельный риск?
2: Ну, ответ здесь будет однозначным, потому что безопасная скорость либо безопасное расстояние для несовершеннолетнего за рулем – это недопустимо. Это термины, которые выдуманы для оправдания конкретного нарушения. Причем необходимо отметить, что автором данных понятий, как правило, является тот, кто непосредственно допустил несовершеннолетнего за руль. Поэтому важно запомнить, что за руль автомашины может садиться только лицо, достигшее 18 лет и имеющее соответствующее право управления.
1: Кто по вашей практике чаще всего является соучастником? Ведь ключи просто так из воздуха не образуются, не берутся, да? С какими оправданиями родители вы сталкивались в своей работе, когда машина уже разбита, а ребенок в отделении?
2: Наиболее частым, конечно, оправданием является то, что несовершеннолетний самостоятельно, без уведомления родителей, взял ключи от автомобиля. Опять же таки, когда обстоятельства таковы, что несовершеннолетний попал в дорожно-транспортное происшествие, ну, например, в 2 часа ночи, но они будут свидетельствовать только о полном отсутствии контроля со стороны родителей, либо законных представителей. Тут опять возвращаемся ко второму вопросу. По отсутствию разъяснительной работы со стороны родителей, задача которых должна заключаться не только в том, чтобы спрятать ключи от машины и не оставлять их в доступных местах, но и, соответственно, исключить само желание несовершеннолетнего садиться за руль автомашины.
1: Что грозит самому подростку, если его остановят, а что грозит родителям, которые, кроме, точнее, моральной ответственности, дойдут ли дела до уголовной статьи, если, не дай бог, люди пострадают?
2: Несовершеннолетнему за езду без прав грозит административная ответственность по части 1 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Наказание – штраф в размере от 5 до 15 тысяч. При этом необходимо помнить, что транспортное средство подлежит задержанию и помещению на специализированную стоянку. Материалы передаются в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер в отношении подростка и его семьи. Также несовершеннолетний ставится на профилактический учет в ПДН для организации дальнейшей профилактической работы. Но вот в случае отсутствия самостоятельного заработка у несовершеннолетнего штраф взыскивается с родителей, либо законных представителей. Если мы говорим про уголовную ответственность, то она наступает не за саму езду без прав, ну, не за это событие, а если нарушение повлекло у нас тяжкие последствия, причинение тяжкого вреда здоровью, либо смерть человека. При этом, если взрослый передал руль несовершеннолетнему без прав, он сам также может быть привлечен к ответственности по части 3 статьи 12 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Штраф здесь предусмотрен в размере 30 тысяч рублей. Важно помнить, что согласно части 2 статьи 151 Уголовного кодекса Российской Федерации, склонение или иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни, путем уговоров, предложений или иным способом, совершенное лицом, которое достигло 18-летнего возраста, наказывается штрафом в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 6 месяцев, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо принудительными работами на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности. Также предусмотрена ответственность здесь же либо лишение свободы на срок до 1 года.
1: Это очень печально, на самом деле. Вот вы сейчас говорили про родителей, которые сами как бы дают, да, там ключи. Плохо, что, казалось бы, взрослые люди вообще не понимают всей серьезности и всей ответственности. Вот мы видим тысячи видео в интернете, где подростки снимают свои покатушки, да, там на камеру. Помогает ли госавтоинспекции этот, так скажем, цифровой след в поиске нарушителей? Или вы работаете только по факту выезда на место? Есть ли у вас какие-то взаимодействия с модераторами соцсетей, может быть?
2: Так, и отдельно хотелось бы напомнить, что у нас в отношении родителей либо законных представителей еще за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав, интересов несовершеннолетних предусмотрена также ответственность согласно части 1 статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Здесь идет либо предупреждение, либо наложение административного штрафа в размере от 500 до 2000 рублей. То есть практика такая у нас, конечно, ведется.
1: Хорошо, что напомнили про это, да?
2: Да.
1: Про родителей.
2: Естественно, цифровой след, конечно, помогает госавтоинспекции в поиске нарушителей. Сотрудники полиции регулярно проводят мониторинг соцсетей, находят авторов видео и привлекают их к ответственности. Вот, в частности, если мы говорим, да, про наше отделение, сотрудники отделения пропаганды госавтоинспекции, они отслеживают опасные, так называемые опасные ролики в пабликах, на видеохостингах. Ну и, соответственно, в ходе дальнейшей работы там, по уникальным приметам на видео, там, марки, цвет машин, их можно перечислять масса, сотрудники госавтоинспекции уже устанавливают точное место, а также время и личность водителя. Вот. Ну и необходимо помнить также, что существуют каналы обратной связи с госавтоинспекцией, на которые очевидцы там, или какие-либо подписчики каких-то сетей часто сами присылают скандальные видео и оставляют жалобы через сайт МВД. Вот. Ну и, соответственно, этих несовершеннолетних тоже нарушает правила дорожного движения, производят все мероприятия, чтобы как можно быстрее найти, соответственно, и принять меры в соответствии с действующим законодательством.
1: Это очень хорошо. Время у нас ограничено. Вот напоследок совет от инспектора-подростка. Вот если наш слушатель вот сейчас подросток, да, который держит руль и думает, что он непобедим, вот что вы сказали бы ему прямо сейчас? Какие слова могут остановить человека быстрее, чем сирена патрульной машины?
2: Здесь очень важный момент, что человека, не имеющего права управления, должны останавливать не сами слова, а осознание. Осознание, что в результате его необдуманного поступка может произойти непоправимое событие, которое оставит отпечаток на всю его жизнь, на жизнь окружающих. Важно помнить, ну, мы возвращаемся к тому, от чего начинали, что любое транспортное средство, особенно машина, является источником повышенного риска, а значит, может унести жизни не только водителей и пассажиров, но и пешеходов. Хотелось бы напомнить, что самыми незащищенными пешеходами у нас являются дети. Вот. Ну и пользуясь случаем, мы сейчас проговорили, да, про несовершеннолетних, но здесь прям очень сильно требуется, просится дать совет, конечно, и родителям несовершеннолетних. То есть, вот, уважаемые родители, убедительная просьба, не знаю, рекомендация. Обратите внимание, чем заполнено свободное время ребенка. Найдите время наладить с ним контакт, диалог. Донесите до него элементарные, но вместе с тем очень важные правила безопасности, моральные аспекты. Это позволит вам воспитать ответственного участника дорожно-движения, умеющего ценить и свою жизнь, и жизнь окружающих.
1: Полностью согласен. Ну что, спасибо за эту серьезную беседу. Еще раз напоминаем нашим слушателям, родителям, водителям, что машина — это не телефон и не приставка. Она ошибок не прощает. Берегите себя, своих близких и своих детей.
0: Маршрут на безопасность.
3: Епогодин на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. Сегодня в Волгограде дождь, западный ветер 2,7 метра в секунду и до плюс 27.
0: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами, скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
3: 543-0. Потолкуйте с нами.
4: Нужны забор, жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
7: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности. Металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Краснопресненской до Казахской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 июля 1918 года в городе Купинске родился Владимир Дудинцев, автор культовых романов эпохи оттепели «Не хлебом единым» и «Белые одежды». Он из дворянской семьи, мама – оперная певица, родной отец Семен Байков был штабс-капитаном царской армии, погибшим в гражданскую войну в год рождения сына. Воспитывал будущего писателя отчим, от него и фамилия. Дудинцев получил тяжелое ранение во время Великой Отечественной и до конца войны служил в военной прокуратуре, был журналистом, а в 56-м году выпустил антибюрократический роман «Не хлебом единым». Главный герой изобрел машину, способную удешевить и ускорить строительство жилых домов, но ему мешают карьеристы во власти. Роман «Белые одежды» вышел спустя 30 лет, о периоде советской науки, когда она отвергала генетику в пользу псевдоучения академика Лысенко. Дочь писателя Мария вспоминала, что он был веселым и в семье много смеялись. В Новый год мама наряжалась снежной королевой и стояла на балконе, а отец накидывал медвежью шкуру, и мама на нем верхом въезжала в комнату.
4: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Сосед, быстро тебе дом возвели.
4: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
3: А они крыши чинят?
4: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник». 9 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Конфликт на Ближнем Востоке увеличил время доставки автозапчастей из Арабских Эмиратов в Россию. Ждать грузы автомагазинам и сервисам приходится от 40 до 45 дней. И многие ремонты выполняют только по наличию деталей, а создать какой-либо запас практически невозможно, заявил «Известиям» президент Всероссийского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. В результате практически любая доставка теперь превышает предусмотренные законом 30 дней, которые отведены на ремонт автомобиля по ОСАГО, пишет РБК. Скандал с видео, снятым на Мамаевом кургане, взял на контроль глава Следственного комитета. Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки, которая назначена по статье о реабилитации нацизма. После выходных в интернете появилось видео, на котором мужчина устроил провокацию для гуляющих у бассейна скульптуры «Стоять насмерть», напоминают городские вести. Действия блогера осудили как жители Волгограда, так и представители общественных организаций. Сам автор видео принес извинения, заявив, что не рассчитывал на широкий резонанс. В Волгоградской области сегодня пообещали дожди с грозами. Кратковременные осадки возможны утром и днем, об этом пишет КП «Волгоград» со ссылкой на синоптиков. При грозе порывы ветра могут усиливаться до 18 метров в секунду. Дожди немного сбили жару, пик которой пришелся в регионе на выходные. Сегодня по области плюс 22, плюс 27, в отдельных районах возможно до плюс 33 градусов. Предупреждение спасателей о чрезвычайной пожарной опасности продолжает действовать. В России сократилось количество сделок с частными домами. По данным ЦИАН, на этот сегмент приходится только 16% покупок на рынке жилой недвижимости. Остальные 84% сделок – это приобретение квартир. Чаще загородные и индивидуальные дома покупают на Северном Кавказе или юге России, где доля сельского населения остается высокой. На возможности купить собственный дом в этом году повлияли сложности с ипотекой на загородном рынке и погода. Просмотры и сделки в начале года сократились из-за снежной зимы, заявили эксперты. В Старой Ладоге обнаружили крест возрастом в 1000 лет. Захоронение, которое исследовали археологи, связывают с варягами. Это древнейший могильник, связанный с теми самыми варягами из летописного сказания о призвании Рюрика, написал в соцсетях губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. В кургане обнаружили также боевой топор, ладейные заклепки и послания от археологов, которые работали на этом же раскопе 40 лет назад. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепного настроения. Меня зовут Леонид Филиппов, и прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов на выставку «Мир пауков». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы и многие другие животные. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Среднестатистический мужчина покупает себе это один раз в 5 лет. А женщины, конечно, стараются обновлять это каждый сезон. Как вы думаете, о чем идет речь? Среднестатистический мужчина покупает себе это один раз в 5 лет, а женщины, конечно, стараются обновлять каждый сезон. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Не может быть!
4: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 31 июля. 43-55-13!
5: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36-37-77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство Плюс».
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну и между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Среднестатистический мужчина покупает себе это один раз в 5 лет. А женщины, конечно, стараются обновлять это каждый сезон. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. А прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Авин, могут возникнуть вопросы доверия между вами и вашими партнерами, как на работе, так и в семье. Будьте аккуратны с претензиями. Тельцы, день обсуждения практических деталей дела, которым вы уже занимаетесь или которое предстоит. Обсуждайте все тщательно. Близнецы, может появиться повод для обращения к врачу или в ремонтную мастерскую. Это день мелких, но неприятных происшествий. Раки. Возможен конфликт с близкими относительно дальнейших планов. Могут быть задеты вопросы места жительства или места для отпуска. Львы. День выполнения обещаний. Придется оставить свои дела и вернуться к тому, что вы не доделали раньше. Девы. В любых разговорах будет невозможно поставить точку. Вам придется смириться с дальнейшей неопределенностью. Весы. Не стоит полностью сливаться с партнерами, ни с романтическими, ни с партнерами по бизнесу. Настало время осознать свои границы. Скорпионы, ваши отношения с деловыми партнерами могут окраситься сильными эмоциями. Ищите баланс между интуитивным отношением и логикой. Стрельцы, могут дать сбой отношения с вашей рабочей группой, коллегами и начальством. Также, возможны проблемы с официальными инстанциями. Козероги, вам могут демонстрировать внешнюю лояльность, то есть верность, при внутреннем недоверии. Читайте между строк, смотрите глубже. Водолеи, вы можете столкнуться с излишне активными действиями со стороны других людей. Берегитесь слишком многословных и суетливых партнеров. Рыбы, хороший день для предварительных договоренностей, но не для важных контрактов. Оставьте себе возможность отступить.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут вернемся к невероятному вопросу. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Паспортный возраст – это просто цифры в документе. Чистая формальность. Физиологический возраст. Вот что важно на самом деле. Ведь наши организмы стареют с разной скоростью. Ученые из Токийского научного института годами наблюдали за 2000 взрослых людей, регулярно измеряя их емкость легких, давление, холестерин, силу хвата и другие параметры. Также участники сообщали, как часто они посещали кинотеатры, музеи, художественные галереи, театры и концерты. Вывод оказался предсказуем. Культмассовые мероприятия притормаживают наши биологические часы. Физиологический возраст у людей с высокой культурной активностью оказался ниже в среднем на 3 года. Объяснение этому такое. Походы в театры и музеи укрепляют социальные связи, формируют более здоровый образ жизни и улучшают психическое состояние.
4: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
5: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
6: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
7: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио

0: Фунто.
1: С вами радио Спутник. Доброе всем утро. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Среднестатистический мужчина покупает себе это один раз в 5 лет. А женщины, конечно, стараются обновлять это каждый сезон. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте, да.
2: Хотела ответить
1: так,
2: на вопрос.
1: Слушаю вас.
2: Я думаю, что это плавки.
1: Плавки. Ну, либо плавательные шорты, да.
2: Плавки.
1: Ага.
2: Да.
1: Вот такая у вас версия. А как зовут вас?
2: Александра.
1: Александра, очень приятно. Александра, это из личного, да, у вас наблюдения? Вот по своему супругу судите? Примерно раз в 5 лет? Все-таки да. Все понятно. Ну что ж, Александра, я поздравляю вас. Вы дозвонились до нас первые, конечно же. Абсолютно правильно ответили на невероятный вопрос. Действительно, это плавательные шорты, плавки. Ну, женщины, соответственно, купальники меняют, стараются менять, обновлять, да, каждый сезон. Ну что ж, дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов на выставку под названием «Мир пауков». Мои поздравления.
2: Спасибо огромное, очень приятно, очень рада. Первый раз в жизни попробовала позвонить и дозвонилась. Передаю всем привет, вам хорошего дня, очень приятно слушать. Я Александра из Болского, ответила на невероятный вопрос.
1: Хорошего дня вам, обязательно еще звоните. И немного рекламной информации. Внимание у волгоградцев и гостей города. Выставка пауков ТРК 7 звезд. Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы и многие другие животные. ТРК 7 звезд без возрастных ограничений. Спонсор игры ИП Шанаян Вазген Татосович. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра, а прямо сейчас новости.
3: Здравствуйте. Минпросвещение обновит программы части предметов в 10 и 11 классах. Это программы по физике, химии, а также биологии, математике и информатике. Материалы актуализировали в соответствии с достижениями современной науки, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей Минпросвещения. Сегодня в Волгограде в 5 районах запланировано отключение электричества. В списке энергетиков Дзержинский, Тракторозаводский, Красноармейский, а также Советский и Ворошиловский районы. Самыми масштабными отключения будут в Красноармейском, однако займут они не больше 3 часов. В остальных районах света не будет с 9 до 5. 2 поселка на Камчатке накрыло пеплом после очередного выброса шевелуча. По данным вулканологов, утром в среду вулкан выбросил пепел на высоту сначала 9, а потом 7 километров. Интерфакс напоминает, что шевелуч считается одним из самых активных вулканов среди всех вулканов Камчатки. Александра Короткова, служба информации.
1: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, западный ветер 2,7 метра в секунду и до плюс 27.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Спутник». Без тебя.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной, что в доме у вас. Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 июля 1954 года в Англии вышла первая часть трилогии Толкина «Властелин колец. Братство кольца». Писатель задумал книгу как единый роман, но издатели опасались, что книгу плохо примут и разделили на три части. Тогда еще никто не писал взрослых произведений о существах, похожих на сказочных, жанра фэнтези просто не было. Поначалу в восторге от книги были только товарищи Толкина по литературному кружку. Так будущий автор «Хроник Нарнии» Клайв Льюис сразу заявил, что роман переживет автора. Первое большое признание пришло к Толкину в 60-е годы прошлого века из США и с неожиданной стороны – от хиппи. Писатель был поражен, ведь он продвигал консервативные христианские ценности. В 70-м году слово «хоббит» попало в Оксфордский словарь английского языка. Для страстного профессора-лингвиста это было высшей наградой. В разгар холодной войны мрачный край Мордор из «Властелина колец» на Западе стали сравнивать с СССР. Но сам автор при жизни категорически отвергал подобные трактовки. Он не уставал повторять, что Мордор никак не связан с реалиями холодной войны и даже написал об этом в 66-м году в предисловии к одному из изданий.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
2: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка, спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
6: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Центробанк собирается ограничить срок, в который страховая компания сможет отказать клиентам в предоставлении услуг ОСАГО. Регулятор предлагает ввести двухнедельный период охлаждения, во время которого можно выявить недостоверные данные от страхователя. После двух недель страховщик утратит право отказа и будет вынужден судиться. Предложения Банка России в первую очередь защищают интересы автовладельцев. В страховых компаниях при этом заявляют, что ситуация повлечет рост операционных издержек. Беспилотная опасность вновь действовала ночью на территории Волгоградской области. Предупреждение было объявлено около 23:30. Отбой экстренные службы дали спустя 6 часов. Ограничения на работу аэропорта Волгограда Росавиация, несмотря на действие режима беспилотной опасности, не вводила. В расписании указано, что все рейсы на вылет и прилет в среду будут выполнены вовремя. При этом за минувшую ночь в результате атак дронов есть пострадавшие и разрушения в Таганроге и Рязанской области. Волгоград-арену начали готовить к субботнему концерту Сергея Шнурова. Поле стадиона закрывают специальными плитами, которые должны защитить газон. Кроме этого, на Волгоград-арене монтируют сцену. Концерт состоится 1 августа. В прошлый визит Сергея Шнурова выступление собрало на стадионе больше 40 тысяч человек. Как пишет КП «Волгоград», защита газона неплохо зарекомендовала себя и во время концерта группы «Руки вверх». Он проходил незадолго до старта первой лиги и первого домашнего матча «Ротора». В Госдуме выступили против введения уголовной ответственности для юридических лиц. В Комитете по госстроительству и законодательству подчеркнули, что и сейчас наказание для компаний в виде крупных штрафов можно реализовывать через административную ответственность. Уголовная ответственность для руководителей компаний по-прежнему существует. Инициативу об уголовной ответственности для юрлиц ранее озвучил Следственный комитет. Большинство опрошенных россиян игнорирует подозрительные звонки, чтобы защитить себя от мошенников. 4 из 5 участников опроса предпочитают не отвечать незнакомым номерам. Эту тактику респонденты называют своей главной защитой. Также исследование показало, что незнакомый номер 14% проверяет самостоятельно. Вступают в переписку или отвечают на звонок 9%. С близкими советуются еще 7%, а за помощью в банк или полицию идут только 6%. Итоги исследования публикует агентство ТАСС. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. Сегодня в Волгограде дождь, западный ветер 2,7 метра в секунду и до плюс 27.
2: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Мировые аналитические данные, опубликованные профильным изданием Clean Technica, фиксируют рост продаж электромобилей. Среди брендов уверенно лидирует китайский концерн BYD. Он занимает пятую часть мирового рынка. Вторую строчку удерживает Geely, укрепившая позиции за счет успеха суббренда Zeekr. И лишь на третьем месте Tesla. Впрочем, в модельном зачете кроссовер Tesla Model Y пока сохраняет первенство. Но китайские BYD Song и Yanap стремительно сокращают отрыв благодаря агрессивной ценовой политике и внедрению сверхбыстрой зарядки. Сенсация происходит и в споре с европейским премиум-сегментом электромобилей. Технологический гигант

0: Xiaomi, чей электромобиль SU7 стал частым гостем на российских дорогах, обошел по продажам Mercedes-Benz. Как видим, инженерная гибкость и скорость обновления технологий сегодня побеждают вековую историю брендов.
1: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Сосед, быстро тебе дом возвели.
3: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
2: А они крыши чинят?
3: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: На затерянных в Тихом океане островах Уоллис и Футуна 29 июля отмечают 65 лет со дня обретения статуса заморской территории Франции. Сразу после поднятия флагов в столице начинается древний ритуал Катуага. Это праздник обмена дарами, ради которого прямо на улицах в огромных земляных печах целиком запекают сотни поросят. Затем в лагуне устраиваются гонки на каноэ. А на берегу мужчины исполняют танец кайлао, синхронно вращая тяжелые деревянные дубины под грохот пустых металлических канистр из-под горючего. Также в программе суамако – танец на выносливость, где темп музыки на укулеле ускоряется до тех пор, пока артисты не упадут от усталости. Но масштабные празднования развернулись и во французском городе Ле-Ман. Из-за дефицита рабочих мест на родине молодежь массово уезжает в Европу. В итоге во Франции сегодня живет больше коренных островитян, чем на самих островах. В эти дни в городском парке Ле-Мана тысячи полинезийцев жгут костры, бьют татуировки ручными колотушками из костей и устраивают ритуальные танцы с боевыми копьями прямо на французских газонах.
4: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в Поле Профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Свет».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Контракты с Минобороны за первое полугодие заключили около 200 тысяч человек. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Статистика была озвучена во вторник на заседании Межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию вооруженных сил контрактниками, пишет РБК. На колесе обозрения в Южном парке Волгограда за неделю прокатились больше 4000 человек. Аттракцион теперь называется «Красное солнце». Площадка парка в Красноармейском районе начала принимать посетителей с 21 июля. Официальное открытие парка состоялось в субботу, напоминают городские вести. В Тверской области пожар уничтожил декорации для съемок. На площади в 2000 квадратных метров повреждены 30 строений. В МЧС сообщили, что причиной пожара стало нарушение правил безопасности при использовании пиротехники на съемках. В сети сообщают, что огонь уничтожил декорации, в которых снимали фильм «Злой город» и сериал «Князь Андрей». Александра Короткова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, западный ветер 2,7 метра в секунду и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС. Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
2: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
3: 540-300. Потолкуйте с нами.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 июля 1918 года в городе Купинске родился Владимир Дудинцев, автор культовых романов эпохи оттепели «Не хлебом единым» и «Белые одежды». Он из дворянской семьи, мама – оперная певица, родной отец Семен Байков был штабс-капитаном царской армии, погибшим в гражданскую войну в год рождения сына. Воспитывал будущего писателя отчим, от него и фамилия. Дудинцев получил тяжелое ранение во время Великой Отечественной и до конца войны служил в военной прокуратуре, был журналистом, а в 56 году выпустил антибюрократический роман «Не хлебом единым». Главный герой изобрел машину, способную удешевить и ускорить строительство жилых домов, но ему мешают карьеристы во власти. Роман «Белые одежды» вышел спустя 30 лет, о периоде советской науки, когда она отвергала генетику в пользу псевдоучения академика Лысенко. Дочь писателя Мария вспоминала, что он был веселым и в семье много смеялись. В Новый год мама наряжалась снежной королевой и стояла на балконе, а отец накидывал медвежью шкуру, и мама на нем верхом въезжала в комнату.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Wildberries ищет свободные склады после налетов беспилотников в Казахстане. Как пишет «Коммерсант», новые площади потребовались РВБ после массовых налетов на российские объекты. Теперь часть товаров селлеров группа может перенаправить в Казахстан. Также источники издания на рынке недвижимости заявили, что Wildberries продолжает поиск новых складов и в России. Однако найти контрагентов для сдачи площадей все сложнее. Собственники не готовы сдавать склады из-за высоких рисков. Волгоградская область не попала в список регионов, атакованных минувшей ночью беспилотниками. По данным Минобороны, всего с вечера вторника и до 8 утра среды над Россией уничтожили 295 дронов. В списке субъектов, над которыми отразили атаку, приграничье, Кубань, Крым, республики Чувашия и Татарстан, а также акватории Азовского и Черного морей. Режим беспилотной опасности, напомню, действовал в Волгоградской области с половины 12 ночи до половины 8 утра. Сегодня. Большой открытый каток появится в Южном парке. В администрации площадки, которая начала работать неделю назад, сообщили, что площадь катка составит более 2000 квадратных метров. Каток будет оснащен системой искусственной заморозки льда для того, чтобы возможность работать сохранялась при температуре в плюс 10 градусов. В летнее время эта площадка будет использована для проведения массовых мероприятий. Ранее в мэрии Волгограда сообщали, что сам Южный парк будут благоустраивать практически до самого берега Волги. Работы должны охватить территорию от бульвара имени Энгельса и нового парка аттракционов до затона и ДК «Химик». Об этом пишет блокнот «Волгоград». Минобрнауки пересчитало амурских тигров по всей России. На территории страны теперь живет не меньше 750 хищников. В ведомстве подчеркнули, что с 2013 года удалось почти удвоить популяцию. Это результат системной работы, включая создание особо охраняемых территорий и борьбу с браконьерством. Восстановление популяции поставило перед экологами и новую проблему. Теперь хищники все чаще выходят к населенным пунктам. Над Россией сегодня взойдет оленья луна. Так называют полнолуние, которое 29 июля наступит в 17:36 по московскому времени. При ясном небе полная луна будет идти невысоко над южной частью небосвода. Название оленья луна неофициальное и связано с тем, что в середине лета у самцов оленей активно растут новые рога. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, западный ветер 2,7 метра в секунду и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник на 105.1 FM, и я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос, и не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама. Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки ГРАС. Надежность вашего дома, тепло, прочность, отличная цена. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
2: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
3: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио

0: Золотые хиты на радио «Спутник». И только что Кэти Перри, далее на «Спутнике» Селин Дион. А прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Президент США прокомментировал свои встречи с Владимиром Зеленским и Беньямином Нетаньяху. В обоих случаях глава Белого дома заявил, что в обсуждении были затронуты много вопросов и много важных тем. Переговоры с премьером Израиля Трамп оценил как очень хорошую встречу. Аналогичную реплику президент США опубликовал и в адрес Владимира Зеленского, пишет Лента.ру. На Комсомольском путепроводе начали монтировать прозрачные защитные ограждения. Они будут отделять пешеходов от проезжей части и внешней стороны моста. Как пишет «Высота 102», сетка вместо пластика не закрывает виды, которые открываются на город с путепровода. Илон Маск анонсировал две новые модели нейросети Grok. Как пишет «Коммерсант», речь идет об августе. С 7 числа пользователи получат доступ к модели 4.6. Производительность языковой модели нейросети включает 1,5 триллиона параметров. Grok 4.7 должна выйти до осени. Александра Короткова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. Сегодня в Волгограде дождь, западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 27.
2: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акции, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами, скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске «Авентура Обсессион», еще «Лондон Бит» и в самом начале «Крис 3».
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. Микс. Место встречи друзей.
5: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
6: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ООО «Концепт СТ», официальный дилер автомобиля «Чанган» в Волгограде.
7: Волгоград, Чанган, центр «Арконт» открыт.
8: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
7: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
8: Не ждите, приезжайте сейчас.
7: Чанган, центр «Арконт» на Неждановой.
8: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре «Чанган, центр «Арконт» по адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Авентура». И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» Роксет и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
2: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
5: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Посольство России прокомментировало введение Черногории виз для россиян. В первую очередь это решение уменьшит число туристов и ударит по полезным для страны проектам, отметили в диппредставительстве. Кроме того, мера вряд ли найдет понимание и поддержку у ряда бизнесов Черногории, которые стремятся развивать сотрудничество с Россией. МИД Черногории в начале этой недели сообщил, что гражданам России, Белоруссии, а также Китая, Турции и Саудовской Аравии для въезда в республику с 1 ноября потребуется виза. Скандал с видео, снятым на Мамаевом кургане, взял на контроль глава Следственного комитета. Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки, которая назначена по статье о реабилитации нацизма. После выходных в интернете появилось видео, на котором мужчина устроил провокацию для гуляющих у бассейна скульптуры «Стоять насмерть», напоминают городские вести. Действия блогера осудили как жители Волгограда, так и представители общественных организаций. Сам автор видео принес извинения, заявив, что не рассчитывал на широкий резонанс. В Волгоградской области сегодня пообещали дожди с грозами. Кратковременные осадки возможны утром и днем. Об этом пишет КП «Волгоград» со ссылкой на синоптиков. При грозе порывы ветра могут усиливаться до 18 метров в секунду. Дожди немного сбили жару, пик которой пришелся в регионе на выходные. Сегодня по области плюс 22, плюс 27. В отдельных районах возможно до плюс 33 градусов. Предупреждение спасателей о чрезвычайной пожарной опасности продолжает действовать. Предприниматели из Казахстана подсчитали убытки из-за атак беспилотников на инфраструктуру Wildberries в России. Селлеры назвали предварительную сумму в 1 миллиард тенге. Предпринимательское сообщество рассчитывает на создание межгосударственной рабочей группы, которая будет контролировать ситуацию и помогать бизнесменам из Казахстана в получении компенсации по аналогии с российскими селлерами, пишет Интерфакс. Россияне стали чаще оставлять чаевые. С начала года количество оставленных чаевых в стране увеличилось на 18%. По данным чек-индекса, средний размер каждой электронной транзакции составил 329 рублей. Рост связывают с развитием культуры благодарности персонала. Несколько лет назад чаевые ассоциировали только с ресторанами. Сегодня же активно подключаются салоны красоты, гостиницы, автомойки, а также фитнес-клубы, флористы, автозаправки и другие сервисные бизнесы. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка ваш сердце.
0: Радио «Спутник».

0: Это певица Альма с песни «Самма» Риэли Хёрта, с песни про то, что лето у каждого может быть, в принципе, разное. Но летнее настроение пока еще сохраняется, и это здорово. Сегодня 29 июля, с вами Андрей Королёв, день добрый. Сегодня середина рабочей недели, поэтому сохраняем рабочее настроение и слушаем прекрасную музыку. У нас впереди Юля Чичерина и повод улыбнуться девочкам.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер».
3: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
4: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: девочки смеются.
1: Это Юлия Чечерина, впереди у нас Teddy Swims и песня про мистера Всезнайку, мистер Новый Тол. А прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой, и сегодня поговорим про то, что позволяет сохранять баланс в нашем организме. Речь пойдет про гипоталамус.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Один из самых главных отделов нашего мозга называется гипоталамус. Там находятся нервные клетки, которые отвечают за сохранение баланса внутри нашего тела. Нервные клетки гипоталамуса, например, оценивают и корректируют концентрацию почти всех наших гормонов, включая гормоны щитовидной железы и гормоны стресса. Сегодня гипоталамус. Слово «гипоталамус» происходит от греческих слов «гипо» и «таламус». Буквально это означало бы что-то вроде «под палатой». Таламус является частью больших полушарий, а гипоталамус расположен ниже таламуса, между двумя полушариями мозга. Размер гипоталамуса примерно с ядро миндального ореха. Гипоталамус есть у любого животного с позвоночником, который рождает живых детенышей. При этом у слонов и у дельфинов он примерно такого же размера, как у человека. У животных гипоталамус, как правило, больше у самцов. Также гипоталамус по-разному работает у мужчин и женщин в течение жизни. У мужчин он теряет больше клеток в молодости, а у женщин в старости. Гипоталамус действует как термостат. Если кровь, которая проходит через него, слишком холодная, он начинает разогревать наше тело. Именно гипоталамус запускает реакцию сжатия сосудов, в результате которой у нас появляются мурашки от холода. Гипоталамус контролирует наш аппетит. Он реагирует на уровень гормона лептина, который повышается после еды. Именно гипоталамус решает, хотим ли мы съесть еще или уже достаточно. Гипоталамус может не слышать лептин из-за стресса. Гипоталамус контролирует объем жидкости в нашем организме. Когда он обнаруживает недостаток жидкости, например, получает сигнал о том, что наша кровь стала слишком густой, он вызывает жажду, чтобы пополнить запасы воды. Если жидкости становится много, он заставляет нас бежать в туалет. Гипоталамус контролирует выброс окситоцина, главного гормона привязанности. Можно сказать, что именно гипоталамус создает семейные узы. Гипоталамус контролирует наши циклы сна и бодрствования. Как узнать, что гипоталамус работает хорошо? Если вы засыпаете и просыпаетесь в одно и то же время, значит, все в порядке. И что на первом месте? Гипоталамус реагирует на тонкие запахи, которые мы не улавливаем носом. Именно гипоталамус решает, нравится нам определенный человек или нет. Дело в том, что гипоталамус реагирует на содержание в крови другого человека эстрогена и тестостерона. Именно гипоталамусом мы вынюхиваем себе мужа или жену.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Радио

0: Некоторые песни буквально проходят сквозь время, получают вторую жизнь, а может быть даже третью, и радуют нас по-прежнему. У нас впереди как раз такой случай. Песня называется «Fall at Your Feet». А прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Основателя Телеграма Павла Дурова обвинили в содействии террористической деятельности. В ФСБ России сообщили о предъявленном обвинении. Администрация мессенджера не удаляет каналы и боты, которые используют для координации терактов и диверсий в России, пишет со ссылкой на ведомство Интерфакс. В Волгоградской области разбились школьники на мопеде. Авария вечером произошла в Камышинском районе. За рулем был 15-летний подросток, пассажиру мопеда было 14. Из-за темноты подростки не увидели препятствия. В результате пассажир мопеда погиб, пишет КП «Волгоград». Вузы в России начали менять форматы выпускных дипломных работ из-за развития искусственного интеллекта. Основной проблемой остается генерация текста нейросетями. При этом устные экзамены объективно помогают сместить фокус на ученика. Даже списанное приходится пересказывать, заявили газете.ру эксперты. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 17-19, днем плюс 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».
1: Вы прекрасно знаете, что в последнюю четверть каждого часа у нас звучат хиты золотой коллекции, подборка из трех песен из разных музыкальных десятилетий, и в этот раз золотую коллекцию откроет Pet Shop Boys «It's a Sin».
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Уж если строить, то экологично, по ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
6: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт www.septicmalachit.rf.
0: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: коллекции Anastasia Left Outside Alone. Совсем скоро у нас 5 песен только про любовь, 5 песен любви, как всегда, в 13.05. А еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия «Пардон, Муа».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните «Волгоград» 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Центробанк собирается ограничить срок, в который страховая компания сможет отказать клиентам в предоставлении услуг ОСАГО. Регулятор предлагает ввести двухнедельный период охлаждения, во время которого можно выявить недостоверные данные от страхователя. После двух недель страховщик утратит право отказа и будет вынужден судиться. Предложения Банка России в первую очередь защищают интересы автовладельцев. В страховых компаниях при этом заявляют, что ситуация повлечет рост операционных издержек. Арбитражный суд Волгоградской области приостановил работу из-за переезда в новое здание. Заседания не будут проводиться с 29 июля по 11 августа. Об этом пишет «Высота 102» со ссылкой на инстанции. Работа арбитража возобновится через две недели, уже по новому адресу в Ворошиловском районе. Также в связи со сменой адреса в течение двух недель приостанавливается нарочный прием документов, выдача дел на ознакомление, документов на руки и прием граждан, сообщается на сайте суда. Возобновит работу Волгоградский арбитраж с 12 августа. На проезжей части Аллеи Героев в центре Волгограда начали перекладывать асфальт. Укладка первого слоя уже завершилась. Сейчас дорожники заменяют крышки люков. Как пишет портал V1, со стороны проспекта Ленина въезд на Аллею Героев перекрыт барьерами. На них установлены знаки, которые и предупреждают автомобилистов о дорожных работах. Со стороны площади Павших Борцов въезд на Аллею Героев перекопан. Как долго продолжатся работы по асфальту, не уточняется. В Госдуме выступили против введения уголовной ответственности для юридических лиц. В Комитете по госстроительству и законодательству подчеркнули, что и сейчас наказание для компаний в виде крупных штрафов можно реализовывать через административную ответственность. Уголовная ответственность для руководителей компаний по-прежнему существует. Инициативу об уголовной ответственности для юрлиц ранее озвучил Следственный комитет. Большинство опрошенных россиян игнорирует подозрительные звонки, чтобы защитить себя от мошенников. 4 из 5 участников опроса предпочитают не отвечать незнакомым номерам. Эту тактику респонденты называют своей главной защитой. Также исследование показало, что незнакомый номер 14% проверяет самостоятельно. Вступают в переписку или отвечают на звонок 9%. С близкими советуются еще 7%, а за помощью в банк или полицию идут только 6%. Итоги исследования публикует агентство ТАСС. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть «Аптек» и «Оптик». Завтра облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 24-26.
0: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
5: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
6: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Спонсор 5 песен о любви на радио «Спутник» ООО «Клиника семейного здоровья».
0: Реклама.
7: Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сегодня 5 песен любви откроют Алена Свиридова с песней «Пока». Чуть раньше у нас «Живаго» – «Celebrate the Love». А прямо сейчас очень красивая мелодия «Unchained Melody» – «Garrett Gates».

0: Пять песен любви пролетают всегда незаметно, приятно, а иногда даже познавательно. Только что падает Мурат Салман, Time Flies, а чуть раньше у нас Cutting Crew и песня тех, кто с нетерпением ждет каждого вечера. I Just Died In Your Arms Tonight. К пяти песням о любви обязательно вернемся, но теперь уже только завтра в 13.05. Впереди у нас Warren G и немного классической музыки, естественно, переработанной. Князь Игорь.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский. 205-505.
4: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
5: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
6: Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер-строй Волгоград. 60 57 57.
7: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: рабочей среды. Приятно создавать особую среду с помощью прекрасной музыки. У нас впереди кое-что из новенького. Это Леони и Скотт Каллум, песня «Stay». Но сначала новости.
1: Здравствуйте. Минпросвещение обновит программы части предметов в 10 и 11 классах. Это программы по физике, химии, а также биологии, математике и информатике. Материалы актуализировали в соответствии с достижениями современной науки, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей Минпросвещения. Прокуратура оштрафовала управляющую компанию в Волгограде за плохое содержание дворов и подвалов. Штраф составил 125 тысяч. После вмешательства надзорного ведомства в подвалах дома откачали воду, отремонтировали лестницы, подъезды и входные группы, а также провели жильцам перерасчет, пишет «Высота 102». Два поселка на Камчатке накрыло пеплом после очередного выброса шевелуча. По данным вулканологов, утром в среду вулкан выбросил пепел на высоту сначала 9, а потом 7 километров. Интерфакс напоминает, что шевелуч считается одним из самых активных вулканов среди всех вулканов Камчатки. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 17-19, днем плюс 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Спутник. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Спутник.

0: вами подошли к песням «Золотой коллекции». Тройка хитов из разных музыкальных десятилетий нас уже готовы радовать и удивлять. И каждая песня «Золотой коллекции» способна создать что-то особенное. Вот для начала почувствуем дух 80-х, потому что прозвучит песня из фильма «Флэшдэнс».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Не может быть!
4: Может! Окна Рихау у Акуныча со скидкой 60% до 31 июля. 43-55-13!
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Украина, 125-770-007-0803.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «Концепт СТ», официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
8: Волгоград, Чанган, центр Арконт, открыт.
9: Улица Нежданова, 12. Запомните этот адрес.
8: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
9: Не ждите, приезжайте сейчас.
8: Чанган, центр Арконт на Неждановой.
9: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган, центр Арконт. По адресу Волгоград, Нежданова, 12.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: В золотой коллекции этого часа Алекс Хаббен с хитом «Анде». Впереди у нас E-Type, Angels Crying, а еще у нас по плану инструментальная музыка, фортепиано, скрипки, в общем, все, что мы любим.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
4: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон
5: 540-300. Потолкуйте с нами!
6: Сосед, быстро тебе дом возвели.
7: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
6: А они крыши чинят?
7: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в «МАКС» найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
9: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Wildberries ищет свободные склады после налетов беспилотников в Казахстане. Как пишет «Коммерсант», новые площади потребовались РВБ после массовых налетов на российские объекты. Теперь часть товаров селлеров группа может перенаправить в Казахстан. Также источники издания на рынке недвижимости заявили, что Wildberries продолжает поиск новых складов и в России. Однако найти контрагентов для сдачи площадей все сложнее. Собственники не готовы сдавать склады из-за высоких рисков. Выборы в Волгоградской области должны пройти в атмосфере уважения и открытого диалога, заявил губернатор Андрей Бочаров. Глава области провел совещание с руководителями парламентских фракций Волгоградской облдумы. Кроме выборов, темой встречи было и дальнейшее взаимодействие политических сил. В рамках предвыборной кампании губернатор призвал партии активно общаться с жителями, собирать предложения и инициативы, пишут новости Волгограда. Постамент Александру Невскому полностью убрали с площади павших борцов. Демонтаж занял около недели. Как напоминает КП «Волгоград», скульптуру уже давно увезли на переделку и реставрацию. Обновленная фигура князя со щитом в руках уже готова вернуться в центр Волгограда. Части демонтированного постамента начинают собирать на новом месте около кафедрального собора. Круговая развязка на площадь павших борцов после завершения реконструкции не вернулась. Ранее в мэрии города сообщили, что после реконструкции здесь полностью изменится схема движения. Минобрнауки пересчитала амурских тигров по всей России. На территории страны теперь живет не меньше 750 хищников. В ведомстве подчеркнули, что с 2013 года удалось почти удвоить популяцию. Это результат системной работы, включая создание особо охраняемых территорий и борьбу с браконьерством. Восстановление популяции поставило перед экологами и новую проблему. Теперь хищники все чаще выходят к населенным пунктам. Над Россией сегодня взойдет оленья луна. Так называют полнолуние, которое 29 июля наступит в 17:36 по московскому времени. При ясном небе полная луна будет идти невысоко над южной частью небосвода. Название оленья луна неофициальное и связано с тем, что в середине лета у самцов оленей активно растут новые рога. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 24-26.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Один из вечных и жизненных вопросов песни Шер «Дове ламоре», где любовь. Если есть летнее настроение, то и все остальные вопросы как будто бы понемногу решаются. С вами Андрей Королев, я вас приветствую, желаю хорошей среды. Сегодня 29 июля. У нас впереди «Танцы минус» и песня «Иду».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Тепло ли тебе, девица?
3: Еще бы. Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
4: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио

0: От таких песен остается прекрасное ощущение, что все легко, понятно, so easy to fall in love. Это Оливия Дин, музыка, которую мы любим. Ну а есть песни, которые можно подпевать, прихлопывать, притопывать. Впереди у нас Opus, Live is Life.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
2: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на .dom.rf.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Добро пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: Надеюсь, в эти жаркие летние деньки наши сердца горячи. Единственное холодное сердце, которое нам встречается, это пусть будет песня Элтона Джона и Дуа Липы «Cold Heart». Вот ее-то мы обязательно послушаем. Но сначала новости.
2: Здравствуйте. Президент Владимир Путин принял отставку главы Удмуртии Александра Бричалова. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Исполнять обязанности главы Удмуртии будет советник федерального министра сельского хозяйства и бывшая ИО главы правительства Удмуртии Ольга Абрамова. С чем связано желание Александра Бричалова уйти в отставку, не уточняется. В Волгоградской области ликвидировали 8 стихийных свалок. Все они располагались на землях сельхозназначения. Общая площадь участков, которые расчистили, почти 4 гектара. Скопление отходов и строительного мусора обнаружили во Фроловском, Городищенском, Среднеохтубинском, а также Новониколаевском и Жирновском районах. 2/3 претендентов на высокую зарплату готовы пройти полиграф. На тестирование с помощью детектора лжи согласятся те, чья зарплата составляет от 150 тысяч в месяц. Среди кандидатов с доходом от 100 тысяч пройти проверку готовы только 60%. Александра Короткова, служба информации.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть «Аптек» и «Оптик». Завтра облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 24-26.
3: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».
2: Пришло время познакомиться с песнями «Золотой коллекции». «Золотая коллекция» вот-вот начнется. В этом выпуске у нас Робби Вильямс. Чуть раньше «Touch and Go» «Танго в Гарлеме». А откроет «Золотую коллекцию» Джой Валери.
0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
4: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
0: Утром по будням на радио «Спутник».
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
7: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
8: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36-37-77.
9: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
2: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
10: Автономные канализации «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.
1: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: золотой коллекции Робби Вильямс, Фил. Мы скоро послушаем Дани и Терезу «If Only You», а еще у нас по плану легендарный композитор нашей современности Эннио Морриконе.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
5: Так в «Премьерстрой Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60 57 57.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Россиянам стали чаще отказывать в шенгенских визах в Грецию. По данным туроператоров, также выросли сами сроки рассмотрения заявлений на визы. Отрицательные решения приходят даже по заявлениям туристов, чьи туры полностью подтверждены. Если в прошлом сезоне доля отказов в греческом Шенгене не доходила до 0,5%, то теперь показатель вырос в 5 раз. Доля отказов среди самостоятельных туристов может быть еще выше, сообщили Интерфаксу в Ассоциации туроператоров России. Запрет на посещение лесов в Волгоградской области официально продлили до 21 августа. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации региона. Ограничения действуют с 1 по 21 августа. Кроме посещения лесов гражданами, также ограничен въезд туда транспортных средств и проведение ряда работ, которые не относятся к лесохозяйственной деятельности. Данные меры направлены на обеспечение пожарной безопасности в лесных угодьях Волгоградской области. Больше 5 миллиардов рублей вернули жители Волгограда с помощью налоговых вычетов. По данным налоговиков, за первые полгода волгоградцы предоставили в налоговую службу более 140 тысяч деклараций по форме 3НДФЛ. Сумма в 5 миллиардов рублей – это налоги, ранее уплаченные жителями региона. Более половины суммы – вычеты имущественные. За их получением обращаются волгоградцы, которые купили квартиру или дом. Также налоговые вычеты можно получить на суммы, потраченные на лечение, образование или спорт, напоминает КП «Волгоград». В Госдуме выступили против введения уголовной ответственности для юридических лиц. В Комитете по госстроительству и законодательству подчеркнули, что и сейчас наказание для компаний в виде крупных штрафов можно реализовывать через административную ответственность. Уголовная ответственность для руководителей компаний по-прежнему существует. Инициативу об уголовной ответственности для юрлиц ранее озвучил Следственный комитет. Треть россиян не долечивается, чтобы сэкономить. По данным исследования, полностью соблюдают врачебные назначения и покупают все прописанные препараты около 30% респондентов. Еще треть ограничивается самыми важными, по их мнению, лекарствами. Об этом пишет газета.ру. 12% часто вообще отказывается от лечения. Среди причин подобного поведения опрошенные называют стоимость прописанных препаратов и даже самостоятельное излечение. 33% респондентов заявили, что регулярно прерывают курс досрочно. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 17-19, днем плюс 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Эд Ширан с песней «Bad Habits» или «Плохие и вредные привычки». Вот привычку думать о своей второй половинке в течение дня сложно назвать плохой или вредной, особенно если такая привычка помогает держать себя в руках. С вами Андрей Королев. Хорошего дня. Вам сегодня среда, 29 июля. А впереди у нас группа «Чаев» и тоже немного про самообладание в песне «Аргентина и Майка».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44. Радио.

0: Это Дункан Лоренс с песней «Игра». Пусть сегодняшний рабочий день проходит у вас играючи, в компании с отличной музыкой. У нас впереди немного романтического французского настроения в песне Джуда Сена «Если ты не экзистепа».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. От ленинградского рок-подполья до стадионов всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама. ООО «Издательство «Эксмо». ГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 18+.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: 105 и 1 FM.
1: Это Радио Спутник.
2: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Хорошая музыка нас сопровождает всегда. Не забываем про музыкальные новинки. У нас впереди бразильский диджей Алок и его друг, соул-певец Халид. Песня называется «Dive into me». Но сначала новости.
1: Здравствуйте. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова анонсировала обмен пленными с Украиной в ближайшее время. По словам омбудсмена, стороны ведут переговоры. В них фигурируют две категории. Это военнопленные и гражданские, которые оказались на украинской территории и не могут воссоединиться с семьями. Последний обмен военнопленными России и Украина проводили 26 июня, напоминает «Коммерсант». В Волгоградской области разбились школьники на мопеде. Авария вечером произошла в Камышинском районе. За рулем был 15-летний подросток, пассажиру мопеда было 14. Из-за темноты подростки не увидели препятствия. В результате пассажир мопеда погиб, пишет КП «Волгоград». Кабачки можно хранить от 1-2 недель до 4 и даже 5 месяцев. Этот срок напрямую зависит от спелости овощей. Молодые кабачки из-за сочности могут быстро начать портиться, а спелые овощи с толстой кожурой долежат в прохладе до глубокой осени, пишет «Лента.ру». Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 24-26.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Нужно всего-то немного подождать. Дождавшись последней четверти часа, можно услышать тройку песен «Золотой коллекции» без перерыва. В «Золотую коллекцию» в этот раз вошли Алан Уолкер, «Sing Me to Sleep», чуть раньше «Pretenders» и уже скоро Рикардо Фоли, «Story the Tutti Journey».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угрень, 125-770-007-0803.
0: Спонсор «Золотой коллекции» радио «Спутник» ООО «Концепт СТ», официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
4: Волгоград, Чанган, центр Арконт, открыт.
5: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
4: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
5: Не ждите, приезжайте сейчас.
4: Чанган, центр Арконт на Неждановой.
6: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган, центр Арконт. По адресу Волгоград, Неждановой, 12.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Эту песню сложно назвать колыбельной, хотя и называется она «Sing Me To Sleep». Это Алан Уокер в золотой коллекции часа. У нас впереди Соник, песня про небо, песня называется «Sky». А еще обойдемся без лишних слов, потому что у нас впереди инструментальная музыка и в этот раз Роберт Майлз.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка, а вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
2: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
6: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Российское правительство изменило бланки загранпаспортов. Из документов, в частности, исключат графы «личный код» и «учетная запись» как неактуальные, сообщает пресс-служба МВД России. Кроме того, изменится формат машиносчитываемого кода типа документа в соответствии с новыми нормами Международной организации гражданской авиации. Вместо одной латинской буквы будут использоваться обозначения PP для загранпаспорта гражданина, PD для дипломатического и загранпаспорта и PO для служебного. С января 2027 года в загранпаспорта также перестанут вносить сведения о детях, пишет РБК. Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова могут включить в перечень террористов и экстремистов в России. Об этом заявил агентство РИА адвокат Олег Зернов. Одним из оснований является постановление следователя о привлечении его как обвиняемого в совершении соответствующего преступления. Напомню, Дурову предъявили обвинение по статье «Содействие террористической деятельности» и начали процедуру объявления в международный розыск. В ФСБ считают, что администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые используются спецслужбами Украины для подготовки диверсии в России, а также массовых убийств и кибермошенничества, пишет РБК. Помощник прокурора Жирновского района Волгоградской области задержан за изнасилование несовершеннолетних девушек. Как сообщили в СК РФ, уголовное дело завели по нескольким статьям, в том числе угрозу убийством, изнасилование, половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, развратные действия. С мая по июнь этого года мужчина в салоне своего автомобиля, угрожая убийством, изнасиловал двух девушек. Также он подозревается в интимной связи с 15-летней, минувшей зимой. Самому помощнику прокурора 24 года. Он взят под стражу. Причастность к совершенным преступлениям подтверждается комплексом собранных доказательств, пишет «Высота 102». В Волгограде мэрия ищет подрядчика, который отремонтирует мост через Волго-Донской судоходный канал в Красноармейском районе. Начальная цена контракта – более 735 миллионов рублей. Деньги выделят из бюджета Волгограда. Ремонтировать объект будут в несколько этапов до ноября 2028-го. Заявки принимают до 14 августа. Рабочие должны будут остановить процесс разрушения бетона, коррозию арматуры моста, обеспечить безопасность дорожного движения. Предстоит заменить трамвайные пути и мостовое полотно, парапетное ограждение, фонари, а также контактную сеть, навигационное оборудование, пишет «Комсомольская правда». Том Круз потрясен решением дочери Сури отказаться от его фамилии. Его сердце разбито, сообщает Радар Онлайн, ссылаясь на источник, близкий к семье кинозвезды. По его словам, Том понимает, что Сури уже взрослая и сама принимает решение, но ему невероятно больно. Также он надеется в будущем восстановить отношения с дочерью. Напомню, дочери актера и актрисы Кэти Холмс Сури сейчас 19 лет. Теперь она официально зарегистрирована под именем Сури Наэль. Наэль – это второе имя ее матери, пишет Лента.ру. Официальный доллар 78.70, евро 89.63.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть «Аптек» и «Оптик». Завтра облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 24-26.
0: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Майкл Патрик Келли, Beautiful Madness. С вами Андрей Королев. Хорошего дня вам. Сегодня среда, 29 июля. Пока еще сохраняем рабочее настроение до конца сегодняшнего дня. Наверняка есть еще важные дела, которые нужно успеть сделать. Впереди группа «Смысловые галлюцинации» и песня «Охотники».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Не может быть!
5: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 31 июля. 43-55-13!
6: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

Не нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Это Милен Фармер, которая своей музыкальной новинкой добавила немного французской романтики. Что касается романтики, вчера, сегодня и завтра, вот в эти дни, а точнее ночи, можно видеть полнолуние. И традиционное название полнолуния в августе – осетровая луна. Название происходит не от цвета луны, а происходит с тех самых времен индейских племен в Северной Америке, когда начинался самый удачный сезон для ловли крупного осетра. Впереди Electric Light Orchestra и снова про луну Ticket to the Moon.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
3: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
4: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Спутник».
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
7: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Музыка, которую хочется сделать погромче.
1: Радио «Спутник».
2: Надеюсь, ваш рабочий день, ваша рабочая среда проходит успешно, удачно и в компании с отличной музыкой. У нас впереди замечательный хит «I love you, baby». Но сначала новости.
3: Здравствуйте. В этом году зарегистрировано 24 тысячи фактов использования мессенджера Telegram для хищения средств мошенниками у россиян, сообщили в МВД. Кроме того, мессенджер активно используется при подготовке и совершении таких преступлений, как бесконтактный сбыт наркотиков, торговля оружием, поддельными документами, кибератаки и других. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Волгоградской области. Это чрезвычайная пожароопасность, штормовой ветер, грозы, а в Паласовском районе будет фиксироваться суховей, пишут городские вести, ссылаясь на синоптиков. С площади павших борцов в Волгограде убрали постамент памятника Невскому. Его снова соберут в новом месте у кафедрального собора. На площади павших борцов продолжается реконструкция. Все работы обещают завершить в текущем году. Макалей Калкин вернется к роли Кевина МакАлистера в новой части культовой франшизы «Один дома». Актер уже провел переговоры со студией Disney, сообщает TMZ. Подробности встречи и сюжета нового фильма не разглашаются. Людмила Гусева, служба информации.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 24-26.
1: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают. В этом выпуске у нас Сия, Шенделье, Modern Talking, No Face, No Name, No Number. А откроет золотую коллекцию Фил Коллинз.
1: Радио Спутник. Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Тепло ли тебе, девица?
3: Еще бы. Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
5: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт www.septicmalachit.rf.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: золотой коллекции часа «Сия Шанделье». С вами Андрей Королев. Приятного вам вечера. Встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с пяти с вами Алена Богданова. Еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия из фильма «Флэшдэнс».
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба ФАС фиксирует тенденцию на снижение цен на независимых АЗС в России. Это следует из сообщения правительства по итогам совещания вице-премьера Александра Новака. Кроме того, в Минсельхозе указали на то, что стабилизировалась ситуация со снабжением топливом предприятий АПК. По данным ведомства, уборочные работы ведутся по всей стране. Минэнерго на совещании представила доклад о балансе спроса и предложения нефтепродуктов. Напомню, проблемы с автотопливом, начавшиеся в мае, потребовали вмешательства правительства и наращивания объемов нефтепереработки, пишет «Москва-24». Большая часть товаров на складе Wildberries в Рязани не пострадала при атаке беспилотников. Огонь почти не затронул зону хранения. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Возникший в логистическом центре пожар получилось локализовать. Напомню, минувшей ночью в результате массового налета дронов в ВСУ на Рязань на территории одного из предприятий города возник пожар. Пострадали 6 человек. На фоне опасности сотрудники логистического центра Wildberries были эвакуированы. Склад компании временно перестал принимать товары от поставщиков. Они перенаправляются в логоцентр во Владимире, пишет «Вечерняя Москва». Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Волгоградской области. Он вводится, когда имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. Над регионом нависли одновременно 4 погодные угрозы. Так, до 15.00 30 июля объявлена чрезвычайная пожароопасность. С полудня 30 июля до 6 вечера 31 числа синоптики обещают штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду. С 8 утра 31 июля прогнозируются грозы. С сегодняшнего дня и до 31 июля в Паласовке формируется суховей, пишут городские вести. С площади павших борцов в Волгограде убрали постамент памятника Александру Невскому. Его снова соберут в новом месте у Кафедрального собора, пишет «Комсомольская правда» Волгоград. Скульптуру давно увезли на переделку и реставрацию. Обновленная фигура князя со щитом в руках уже готова. На площади продолжается реконструкция. На месте круговой развязки у памятника уложат новый асфальт. Схема движения изменят. Подрядчик обновляет дорожные покрытия на всех улицах, прилегающих к площади павших борцов. Все работы обещают завершить в текущем году. Напомню, ранее площадь павших борцов решили сделать пешеходной, с нее убрали парковку. Неймар вновь объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии. «Думаю, моя история с бразильской сборной окончена. Я отдал все, все сердце, всю жизнь, но сейчас верю, что больше не хочу этого делать», цитирует футболиста издания «Актуфут». Неймару 34 года. Впервые он заявил о завершении выступления за сборную Бразилии в июне после матча 1/8 финала Мундиаля 2026. Тогда бразильская команда потерпела поражение от Норвегии. Игра, напомню, завершилась со счетом 2-1. Официальный доллар сегодня 78.70, евро 89.63.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Ночью плюс 17-19 градусов, а днем 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это композиция о том, что во мне все еще горит огонь, не угасает, так что можем что-нибудь интересненькое вместе придумать. Feel it still только что. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер, хорошего настроения вам желаю. Далее у нас Анжелика Варум. Послушаем «Городок».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
7: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

0: были Бруно Марс и Леди Гага. Песня называется «Дай выце смайл». Кто-то из вас, может быть, видел недавно Леди Гагу в кино. Она снялась в сиквеле картины «Дьявол носит Прада». Там она сыграла вместе с Мэрил Стрип, которая считает Гагу потрясающей артисткой. А дальше у нас с вами еще тоже потрясающая Сандра.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните. Волгоград. 515-500.
5: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на
6: .дом.рф. Удаление камней в почках без операций. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио «Спутник».

0: сама. Вам желаю прекрасного вечера, хорошего настроения. Далее у нас композиция «Райт». До этого еще расскажу о погоде, но прежде новости коротко.
1: Здравствуйте. Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову в России предъявлено обвинение по статье «Содействие террористической деятельности». В ФСБ считают, что администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, которые используют спецслужбы Украины для подготовки диверсий в России, массовых убийств и кибермошенничества. Помощник прокурора Жирновского района Волгоградской области задержан за изнасилование несовершеннолетних девушек. Как сообщили в СК РФ, уголовное дело завели по нескольким статьям. Причастность к совершенным преступлениям подтверждается комплексом собранных доказательств, сообщили в СК, пишет «Высота 102». В Волгограде мэрия ищет подрядчика, который отремонтирует мост через Волго-Донской судоходный канал в Красноармейском районе. Начальная цена контракта более 735 миллионов рублей. Заявки принимаются до 14 августа, пишет «Комсомольская правда». Неймар вновь заявил о завершении карьеры. «Думаю, моя история с бразильской сборной окончена. Я отдал все, все сердце и всю жизнь. Но сейчас верю, что больше не хочу это делать». Слова футболиста приводит издание «Актуфут». Футболисту сейчас 34 года. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор – государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и «Оптик». Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный от 5 до 10 метров в секунду, ночью плюс 17-19 градусов, а днем 24-26.
3: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: 105 и 1 FM.
1: Это радио Спутник.
2: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию Avni Army of Lovers Obsession Camaros Little Lunch. В начале золотой коллекции песня, которая обязательно добавит нам энергии в конце рабочего дня, это знаменитая «Шизгара».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Сосед, быстро тебе дом возвели. Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила. Они крыши чинят. И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
3: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Спутник».
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
6: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
7: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
3: Золотая коллекция «Радио Спутник».
0: Спонсор ООО «Концепт СТ», официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
8: Волгоград, Чанган Центр Арконт открыт.
9: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
8: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
9: Не ждите, приезжайте сейчас.
8: Чанган Центр Арконт на Неждановой.
9: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган Центр Арконт по адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: Это песня о том, что нужно идти к своим мечтам, не сдаваться. Сулей де Лянш, Комаров в нашей с вами золотой коллекции. Дюран-Дюран, Камандан уже в новом часе. До этого расскажу о погоде на четверг. А чуть раньше у нас с вами еще музыка, понятная, без слов.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премьер-строй «Волгоград», 60-57-57.
3: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
4: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
5: 543-00.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
6: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В этом году зарегистрировано 24 тысячи фактов использования мессенджера Telegram для хищения средств россиян мошенниками. Также мессенджер активно используется при подготовке таких преступлений, как бесконтактный сбыт наркотиков, торговля оружием и поддельными документами, кибератаки и других. Напомню, основателя Telegram Павла Дурова в России обвинили в содействии терроризму, объявили в международный розыск. ФСБ считает, что мессенджер не удаляет многочисленные каналы, чаты и боты, которые используют украинские спецслужбы для преступлений на территории России. Сам Дуров пока не комментировал обвинения, но в аккаунте мессенджера в сети X появилось фото, на котором основатель Telegram показывает средний палец, пишет «Москва-24». В России необходимо отменить норматив о 15-минутном приеме у врача, заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он заявил, что совершенно прав глава Минздрава Михаил Мурашко, эту норму надо убрать. Онищенко указал на то, что врач за смену принимает примерно 25 пациентов, некоторым нужно меньше минуты, кто-то приходит с серьезными проблемами. Иногда для постановки точного диагноза нужна консультация с другим специалистом. Ранее Михаил Мурашко назвал бессмысленным норматив 15 минут на прием и пояснил, что эта цифра считается усредненной, пишет РИА Новости. Помощник прокурора Жирновского района в Волгоградской области задержан за изнасилование несовершеннолетних девушек. Как сообщили в СК РФ, уголовное дело завели по нескольким статьям, в том числе угрозу убийством, изнасилование, половые сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, развратные действия. С мая по июнь этого года мужчина в салоне своего автомобиля, угрожая убийством, изнасиловал двух девушек. Также он подозревается в интимной связи с 15-летней, минувшей зимой. Самому помощнику прокурора 24 года. Он взят под стражу. Причастность к совершенным преступлениям подтверждается комплексом собранных доказательств, пишет «Высота 102». В Волгограде мэрия ищет подрядчика, который отремонтирует мост через Волго-Донской судоходный канал в Красноармейском районе. Начальная цена контракта более 735 миллионов рублей. Деньги выделят из бюджета Волгограда. Ремонтировать объект будут в несколько этапов до ноября 2028-го. Заявки принимают до 14 августа. Рабочие должны будут остановить процесс разрушения бетона, коррозию арматуры моста, обеспечить безопасность дорожного движения. Предстоит заменить трамвайные пути и мостовое полотно, парапетное ограждение, фонари, а также контактную сеть, навигационное оборудование, пишет «Комсомольская правда». Режиссер Сарик Андреасян завершил съемки «Войны и мира». Фильм выйдет на большие экраны 18 февраля 2027 года. Об этом говорится в публикации в телеграм-канале «Братьев Андреасян». Ранее сообщалось, что Пьера Безухова в этой ленте сыграл актер Николай Шрайбер, которому 43 года, а Елен Курагину – жена режиссера Лиза Моряк. Экранизация Андреасяна – не единственный проект по произведению Толстого, который сейчас в процессе создания. Свою версию «Войны и мира» снимает также Сергей Урсуляк. Известно, что в его картине снимаются Никита Ефремов и Анна Михалкова, пишет Лента.ру. Официальный доллар 78.70, евро 89.63.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Ночью плюс 17-19 градусов, а днем 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: И дотянулись мы с вами уже до конца этого рабочего дня. Надеюсь, он был продуктивным. Скоро будем отдыхать. Что касается музыки, далее это This Wimms, Mr. Know It All.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
7: Телефон рекламной службы 52 62

0: Bad Boys Blue, Gimme, Gimme Your Lovin', музыка, которую мы любим. А дальше у нас с вами Oregon Bone Man. Это псевдоним, настоящее имя музыканта Рори Грэм. Тоже, в общем-то, звучит неплохо. А композиция, которую мы послушаем, называется Human.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505. Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся. ОСБ. Плиты ОСБ в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
4: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
5: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: Добрый вечер, Волгоград.
1: Радио «Спутник».
2: Вам желаю прекрасного летнего вечера, хорошего настроения. Далее у нас армянская певица и автор Розелин. Композиция называется «Снэп». Но прежде еще Анна Романова расскажет горячую десятку.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Горячая десятка Анны Романовой.
5: Один из самых главных отделов нашего мозга называется гипоталамус. Там находятся нервные клетки, которые отвечают за сохранение баланса внутри нашего тела. Нервные клетки гипоталамуса, например, оценивают и корректируют концентрацию почти всех наших гормонов, включая гормоны щитовидной железы и гормоны стресса. Сегодня гипоталамус. Слово «гипоталамус» происходит от греческих слов «гипо» и «таламус». Буквально это означало бы что-то вроде «под палатой». Таламус является частью больших полушарий, а гипоталамус расположен ниже таламуса, между двумя полушариями мозга. Размер гипоталамуса примерно с ядро миндального ореха. Гипоталамус есть у любого животного с позвоночником, который рождает живых детенышей. При этом у слонов и у дельфинов он примерно такого же размера, как у человека. У животных гипоталамус, как правило, больше у самцов. Также гипоталамус по-разному работает у мужчин и женщин в течение жизни. У мужчин он теряет больше клеток в молодости, а у женщин в старости. Гипоталамус действует как термостат. Если кровь, которая проходит через него, слишком холодная, он начинает разогревать наше тело. Именно гипоталамус запускает реакцию сжатия сосудов, в результате которой у нас появляются мурашки от холода. Гипоталамус контролирует наш аппетит. Он реагирует на уровень гормона лептина, который повышается после еды. Именно гипоталамус решает, хотим ли мы съесть еще или уже достаточно. Гипоталамус может не слышать лептин из-за стресса. Гипоталамус контролирует объем жидкости в нашем организме. Когда он обнаруживает недостаток жидкости, например, получает сигнал о том, что наша кровь стала слишком густой, он вызывает жажду, чтобы пополнить запасы воды. Если жидкости становится много, он заставляет нас бежать в туалет. Гипоталамус контролирует выброс окситоцина, главного гормона привязанности. Можно сказать, что именно гипоталамус создает семейные узы. Гипоталамус контролирует наши циклы сна и бодрствования. Как узнать, что гипоталамус работает хорошо? Если вы засыпаете и просыпаетесь в одно и то же время, значит, все в порядке. И что на первом месте? Гипоталамус реагирует на тонкие запахи, которые мы не улавливаем носом. Именно гипоталамус решает, нравится нам определенный человек или нет. Дело в том, что гипоталамус реагирует на содержание в крови другого человека эстрогена и тестостерона. Именно гипоталамусом мы вынюхиваем себе мужа или жену.
4: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный от 5 до 10 метров в секунду, ночью плюс 17-19 градусов, а днем 24-26.

0: Мы с вами уже приблизились к нашей золотой коллекции. В ней Rish Love to Hate You, также Lighthouse Family. Послушаем Run. Откроет золотую коллекцию музыкант, который был включен в зал славы рок-н-ролла. Это Билли Джоэл.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».
0: Спонсор ИП «Васильев» Андрей Владимирович, официальный дилер компании «Малахит».
4: Автономные канализации «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.

наш с вами золотой коллекции Lighthouse Family Run. А вам прекрасного вечера. Спасибо, что время проводите с нами. Следующий час откроет золотой голос Ирландии Долорес О'Риордан. Послушаем Ordinary Day. До этого еще музыка, понятная без слов. Оркестр Поли Мариа. Композиция называется Love Story.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Уголовное преследование в России основателя Telegram Павла Дурова, скорее всего, не отразится на рядовых пользователях мессенджера. При этом может осложнить работу бизнеса, магазинов и образовательных проектов, использующих платформу. Об этом РТВА заявил адвокат Андрей Некрасов. По его оценке, для обычных пользователей мессенджера по умолчанию ничего не происходит. Но работа Telegram в России уже ограничивается Роскомнадзором. Между тем, Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии терроризму. Это может исключить возвращение работы мессенджера в России. Об этом сказал советник Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, пишет РБК. Управляющая компания осушила подвалы в пятиэтажке на юге Волгограда после обращения в прокуратуру и крупного штрафа. Директор УК привлечен к административной ответственности за нарушение лицензионных требований. Проверка показала, что в апреле-мае ООО «УК «Новый дом» не занималась уборкой придомовой территории дома на улице Танеева, 6. Однако плата за якобы оказанные услуги жильцам начислялась. Об этом сообщили в облпрокуратуре. Правонарушителю назначен штраф 125 тысяч рублей. После этого коммунальщики привели дом в порядок. Откачали воду из подвалов, провели дезинсекцию, отремонтировали лестницы, отштукатурили, покрасили стены подъездов, пишет «Высота 102». Резкий спад жары обещают синоптики в Волгоградской области в четверг, 30 июля. Температура днем упадет до плюс 24. Также в регионе ожидаются дожди и грозы, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на Волгоградский гидромет. В самом Волгограде ожидается погода без существенных осадков, но будет облачно. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Ночью температура опустится до 15-17 градусов. Ночью температура по области может опускаться и до плюс 12, а при прояснении и до 7 градусов. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами, пишет «Комсомольская правда». Волгоградский зооцентр «Дина» опубликовал видео с новым питомцем, маленьким волчонком. Как рассказали порталу «Высота 102», зоозащитники, житель Суровикина увидел в лесу одинокого новорожденного слепого волчонка и забрал к себе домой. Он опасался, что тот погибнет. Мужчина выкормил детеныша, когда тот немного подрос, передал его в Волгоградский зооцентр. Специалисты отмечают, что зверь, соприкоснувшийся с человеком, не смог бы выжить в дикой природе. Также в организации напомнили о том, что серый волк включен в перечень животных, запрещенных к содержанию в России. Маколей Калкин вернется к роли Кевина МакАлистера в новой части культовой франшизы «Один дома». Актер уже провел переговоры об этом с руководством Disney, сообщает издание TMZ. По данным источника, студия в восторге от идеи актера и теперь рассматривает его участие как главный фактор привлечения зрителей к проекту. Подробности встречи Калкина с представителями Disney и подробности сюжета нового фильма не разглашаются. Напомню, героя фильма «Один дома» Маколей Калкин сыграл в возрасте 9 лет. Сейчас ему 45. Официальный курс Центробанка на четверг: доллар 79.36, евро 90.21.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Ночью плюс 17-19 градусов, а днем 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Стук.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
3: Сосед, быстро тебе дом возвели.
4: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
3: А они крыши чинят.
4: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: Спасибо Хэрусу Рамазотти за эту песню «Соло Инсьемаате», что можно перевести как «Только с тобой». А вам за то, что вы здесь с нами. Прекрасного желаю вечера. Далее Элтон Джон. Послушаем «What in Spanish».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Воском 205-255.
3: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри сети боулинга. Микс. Место встречи друзей.
4: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: смотрю вперед, а там у нас с вами звезды первой величины, не меньше. Послушаем Майкла Джексона, Тити Йо и Шаде, которые откроют золотую коллекцию.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Не может быть!
5: Может! Окна Рихау у Акуныча со скидкой 60% до 31 июля. 43-55-13!
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».
0: Спонсор ООО «Концепт СТ», официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
6: Волгоград, Чанган, центр Арконт, открыт.
7: Улица Нежданова, 12. Запомните этот адрес.
6: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
7: Не ждите, приезжайте сейчас.
6: Чанган, центр Арконт на Неждановой.
7: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре «Чанган, центр Арконт» по адресу Волгоград, Нежданова, 12.

0: Это Тетио Камелон в нашей с вами золотой коллекции. В новом часть послушаем яркий хит Share Believe. Он был записан при помощи технологии обработки звука автотюн. Тогда его использовали для художественного эффекта, а не для скрытия плохого вокала. Автотюн до сих пор иногда называют эффектом Share. До Share у нас с вами еще музыка понятная без слов. Композиция Back to Life.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
4: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба ФАС фиксирует тенденцию на снижение цен на независимых АЗС в России. Это следует из сообщения правительства по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Кроме того, в Минсельхозе указали на то, что стабилизировалась ситуация со снабжением топливом предприятия АПК. По данным ведомства, уборочные работы ведутся по всей стране. Минэнерго на совещании представила доклад о балансе спроса и предложения нефтепродуктов. Напомню, проблемы с автотопливом, начавшиеся в мае, потребовали вмешательства правительства и наращивания объемов нефтепереработки, пишет «Москва-24». В России необходимо отменить норматив о 15-минутном приеме у врача, заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он заявил, что совершенно прав глава Минздрава Михаил Мурашко, эту норму надо убрать. Онищенко указал на то, что врач за смену принимает примерно 25 пациентов, некоторым нужно меньше минуты, кто-то приходит с серьезными проблемами. Иногда для постановки точного диагноза нужна консультация с другим специалистом. Ранее Михаил Мурашко назвал бессмысленным норматив 15 минут на прием и пояснил, что эта цифра считается усредненной, пишет РИА Новости. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Волгоградской области. Он вводится, когда имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. Над регионом нависли одновременно 4 погодные угрозы. Так, до 15.00 30 июля объявлена чрезвычайная пожароопасность. С полудня 30 июля до 6 вечера 31 числа синоптики обещают штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду. С 8 утра 31 июля прогнозируются грозы. С сегодняшнего дня и до 31 июля в Паласах формируется суховей, пишут городские вести. С площади павших борцов в Волгограде убрали постамент памятника Александру Невскому. Его снова соберут в новом месте у Кафедрального собора, пишет «Комсомольская правда» Волгоград. Скульптуру давно увезли на переделку и реставрацию. Обновленная фигура князя со щитом в руках уже готова. На площади продолжается реконструкция. На месте круговой развязки у памятника уложат новый асфальт. Схема движения изменят. Подрядчик обновляет дорожные покрытия на всех улицах, прилегающих к площади павших борцов. Все работы обещают завершить в текущем году. Напомню, ранее площадь павших борцов решили сделать пешеходной, с нее убрали парковку. Том Круз потрясен решением дочери Сури отказаться от его фамилии. Его сердце разбито, сообщает Радар Онлайн, ссылаясь на источник, близкий к семье кинозвезды. По его словам, Том понимает, что Сури уже взрослая и сама принимает решение, но ему невероятно больно. Также он надеется в будущем восстановить отношения с дочерью. Напомню, дочери актера и актрисы Кэти Холмс Сури сейчас 19 лет. Теперь она официально зарегистрирована под именем Сури Наэль. Наэль – это второе имя ее матери, пишет Лента.ру. Официальный курс Центробанка на четверг: доллар 79.36, евро 90.21.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный от 5 до 10 метров в секунду, ночью плюс 17-19 градусов, а днем 24-26.
0: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами, скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

Пока автоконцерны инвестируют в электрический транспорт, дилеры по всему миру пытаются этот процесс притормозить. Причина сугубо экономическая. Электромобили требуют гораздо меньше техобслуживания, лишая автоцентры их основного источника дохода. По данным британских отраслевых экспертов, маржа автосалонов от прямой продажи машин минимальна. Основную прибыль генерирует послепродажный сервис до 44% чистой прибыли, а наценка на работы ПТО превышает 70%. В электрокарах объем сервисных работ кардинально ниже. Там нет моторного масла, сложной многоступенчатой трансмиссии, а тормозные колодки служат в 3 раза дольше. Для России это тоже становится актуальным, ведь доля электромобилей и гибридов на нашем рынке стремительно растет. Чтобы компенсировать потери, автоцентры вынуждены активнее зарабатывать на сопутствующих услугах. Эксперты ожидают появления в регламентах ТО необязательных процедур от частой проверки охлаждающей жидкости батареи до платной диагностики софта. В Британии уже шутят, что скоро дилеры начнут брать деньги за перезагрузку компьютера и удаление лишних файлов из корзины. Так что экономия на топливе обернется необходимостью детально изучать заказ снаряды на сервисе.

0: Смотрю вперед, а там у нас заводные итальянцы и команда The Colors. Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп на четверг.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, ваши желания могут натолкнуться на границы и желания других людей. Успех будет зависеть от вашей способности сотрудничать. Тельцы, ваши возможности будут ограничены семейными планами и обязательствами. Подстраивайтесь. Близнецы, день подводных камней. Могут обнаружиться ошибки в документах или планировании, которые не позволят сделать то, что вы хотите. Раки, потребуют внимания материальные дела. Вам придется на время приостановить рабочую деятельность и личные проекты. Львы, следите за происходящим, даже если вы погружены в собственные дела. События вокруг могут дать хорошие подсказки относительно будущего. Девы, события дня могут дать пищу для раздумий или открыть какой-то вопрос на несколько месяцев вперед. День может получиться интересным. Весы, ваши тайные замыслы или планы могут получить одобрение мироздания и стать видимыми для всех. Это день проявленной воли. Скорпионы, воздержитесь от важных переговоров. День не вполне гармоничный для вас. Эмоции могут спровоцировать импульсивные действия. Стрельцы, день партнерства в высшем проявлении. Откажитесь от своих амбиций и планов ради отношений. Это воздастся. Козероги, действуйте в своих интересах. Вам нужно полностью закрыть свои насущные потребности. Водолеи, у вас может появиться источник моральной или материальной поддержки. Ответьте этому человеку благодарностью, ему будет приятно. Рыбы, придется искать финансовые компромиссы. Будьте аккуратны в принятии долгосрочных денежных решений.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Ночью плюс 17-19 градусов, а днем 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор ИП «Васильев» Андрей Владимирович, официальный дилер компании «Малахит».
2: Автономные канализации «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Ночью плюс 17-19 градусов, а днем 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор ООО «Концепт СТ», официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
2: Волгоград, Чанган Центр Арконт открыт.
3: Улица Нежданова, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган Центр Арконт на Неждановой.
3: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган Центр Арконт по адресу Волгоград, Нежданова, 12.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Ночью плюс 17-19 градусов, а днем 24-26.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: очереди у нас с вами Кристиана Леонтью. Послушаем Story of My Life. Но прежде еще Анна Романова расскажет нам гороскоп на четверг.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, ваши желания могут натолкнуться на границы и желания других людей. Успех будет зависеть от вашей способности сотрудничать. Тельцы, ваши возможности будут ограничены семейными планами и обязательствами. Подстраивайтесь. Близнецы, день подводных камней. Могут обнаружиться ошибки в документах или планировании, которые не позволят сделать то, что вы хотите. Раки, потребуют внимания материальные дела. Вам придется на время приостановить рабочую деятельность и личные проекты. Львы, следите за происходящим, даже если вы погружены в собственные дела. События вокруг могут дать хорошие подсказки относительно будущего. Девы, события дня могут дать пищу для раздумий или открыть какой-то вопрос на несколько месяцев вперед. День может получиться интересным. Весы, ваши тайные замыслы или планы могут получить одобрение мироздания и стать видимыми для всех. Это день проявленной воли. Скорпионы, воздержитесь от важных переговоров. День не вполне гармоничный для вас. Эмоции могут спровоцировать импульсивные действия. Стрельцы, день партнерства в высшем проявлении. Откажитесь от своих амбиций и планов ради отношений. Это воздастся. Козероги, действуйте в своих интересах. Вам нужно полностью закрыть свои насущные потребности. Водолеи, у вас может появиться источник моральной или материальной поддержки. Ответьте этому человеку благодарностью, ему будет приятно. Рыбы, придется искать финансовые компромиссы. Будьте аккуратны в принятии долгосрочных денежных решений.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Ночью +17-19 градусов, а днем 24-26.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: романтический вечер на радио «Спутник».
1: Звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Ночью плюс 17-19 градусов, а днем 24-26.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

Так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».